0: Мы говорим о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
1: Важный сигнал.
2: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
3: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
2: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
4: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
2: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
4: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
2: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
5: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
2: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
6: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
2: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
0: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
9: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
8: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
9: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
8: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
10: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
8: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
11: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь ху** беспилотники. Вот это просто ху**. Оно долетает даже сюда. Джанкой ху**, просто страшно каждый день.
8: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
13: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
12: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
13: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
12: Логично, да.
13: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
12: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
13: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
12: Страх упущенной выгоды.
13: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
12: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
13: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
12: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
13: Логично.
12: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
13: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
12: Налог на ликвидность?
13: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
12: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
13: Совершенно верно.
12: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
13: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
12: Так.
13: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
12: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
13: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
12: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
13: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
12: За концепцию?
13: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
12: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
13: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
12: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
13: Ну, так многие думают.
12: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
13: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
12: Ага.
13: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
12: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
13: Это классическая иллюзия.
12: Да ладно?
13: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
12: Почему?
13: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
12: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
13: Да-да.
12: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
13: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
12: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
13: Да. Разрыв колоссальный.
12: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
13: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
12: Ага.
13: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
12: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
13: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
12: Да, я помню те цены.
13: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
12: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
13: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
12: То есть нельзя быстро построить много квартир?
13: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
12: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
13: Да, именно так.
12: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
13: Совершенно верно.
12: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
13: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
8: Да уж.
13: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
8: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
13: Ох да.
8: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
13: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
8: Там же жесткие условия.
13: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
8: Ага.
13: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
8: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
13: Откажут 100%.
8: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
13: Выглядит красиво, согласен.
8: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
13: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
8: Так.
13: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
8: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
13: Да.
8: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
13: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
8: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
13: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
8: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
13: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
8: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
13: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
8: Которые просто пытаются спасти деньги.
13: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
8: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
13: Именно.
8: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
13: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
14: Всего 3-4%?
13: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
14: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
13: Обязательно.
14: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
15: Окей.
14: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
13: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
16: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
14: Да, что делать-то?
16: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
14: Дорожает земля.
16: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
14: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
16: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
14: И тогда дефицит станет еще острее.
16: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
14: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
16: Угу.
14: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
16: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
14: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
16: Точно.
14: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
16: В каком смысле?
14: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
16: О каком именно вопросе речь?
14: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
16: Так...
14: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
16: Ого, глубоко копаешь.
14: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
16: Какой?
14: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
16: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
14: Да, есть такое.
16: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
14: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
16: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Совместная следственная группа Беларуси и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
17: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельство о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверение ФСБ, удостоверение КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
1: Важный сигнал.
15: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
0: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому, ну, нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
15: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
0: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
15: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
18: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
15: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: товарооборота они демонстрируют, ну, такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически, значит, мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм,

0: тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с логарифмом» и все.
0: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
0: Ну, давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
0: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
0: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
0: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
0: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
0: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
0: Да, ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
0: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
0: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
0: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью.
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
1: Mm-hmm.
0: Да не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
0: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
0: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
0: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
0: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
5: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
4: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
4: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
4: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
8: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея, не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
4: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
4: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
11: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах, потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
3: 2.
12: До.
3: 3.
12: Тин.
3: 4.
12: Чар.
3: 5.
12: Пач.
3: 6.
12: Че.
3: 7.
12: Сат.
3: 8.
12: Ат.
3: 9.
12: Но.
3: 10.
12: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
7: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
4: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Беларусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
13: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
14: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
13: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
14: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
4: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
7: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
4: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
15: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомеля, Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
10: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
16: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году. в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как, так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
17: Важный сигнал.
4: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
11: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожней.
4: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
11: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Беларусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
4: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
17: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
18: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк».
20: Привет!
19: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
20: Ага, живописная картина.
19: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
20: Ну, учения идут, все стандартно.
19: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
20: Ого! Тот самый из Чернобыля.
19: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
20: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
19: Беспрецедентное скопление техники.
20: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
19: То есть?
20: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
19: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
20: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
19: И это создает такое гравитационное поле.
20: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
19: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
20: Если маневры перерастают в реальное наступление...
19: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
20: Угу.
19: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
20: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
19: А, поставки западного оружия?
20: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
19: Статус территории меняется.
20: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
19: И это ведь не просто галочка в международных документах.
20: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
19: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
20: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
19: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
20: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
19: В кранах пропадает вода.
20: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
19: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
20: Начнется тотальная паника.
19: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
20: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
19: Это моментальная смерть региональной экономики.
20: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
19: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
20: Угу.
19: Этот двигатель глохнет.
20: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
19: Армия забирает все необходимое.
20: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
19: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
20: А вывести его не может.
19: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
20: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
19: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
20: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
19: Банкоматы пустеют за часы.
20: Ага. Инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
19: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
20: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
19: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
20: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
19: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
20: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
19: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
20: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
19: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
20: Именно.
19: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
20: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
19: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
20: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
19: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают. А кто остается?
20: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
19: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
20: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
19: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
20: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека, механика контроля становится абсолютной.
19: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах, тайны связи больше нет.
20: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
19: Вводится строжайшая цензура.
20: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
19: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
20: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
19: Социальные связи разрушаются.
20: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
19: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
20: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
19: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
20: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
19: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
20: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
19: Например?
20: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
19: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
20: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
19: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
20: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
19: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
20: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
19: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
20: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
19: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
20: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
19: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
20: Но это не так.
19: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
20: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
19: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
20: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
19: а оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
20: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война, механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
19: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
20: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
19: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
20: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
19: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
20: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
19: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
20: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
19: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
20: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
19: Дожди смывают все это в реки.
20: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
19: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
20: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
19: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
20: Угу.
19: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
20: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
19: Ты про международную репутацию.
20: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
19: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
20: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
19: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Там будут все лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
1: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках «Большой семерки» с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться, по крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
2: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита «Большой семерки». И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
21: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
2: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
22: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
2: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы – удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
24: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
25: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
0: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
23: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
5: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень

0: А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
2: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
0: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
3: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3500-4000 рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
0: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
4: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
0: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
5: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека». А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
0: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok.

0: то канале «Сигнал 666». Ну, о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
3: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
4: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
0: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
5: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже. а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
0: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
6: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное не только, что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
8: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
7: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
9: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Потому что там видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Значит, по заводу попали. Пипец. Там еще этот факел их дымит, как не в себя.
7: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот тот столб.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме капотни, дроны атаковали подмосковную электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть Беларусь-Калий, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с Беларусь-Калий сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
7: Ну, что-то не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Но... Да нет, по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день. Солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
8: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
9: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето, но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
10: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Беларусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится. Потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
12: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
13: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
14: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
16: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемой и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
5: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренности, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
18: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
21: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
20: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
21: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
20: Угу.
21: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
20: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
21: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
20: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
21: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
20: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
21: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
20: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
21: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
20: Ого.
21: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
20: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
21: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
20: Слушай, если перевести эти начисленные 2 952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
21: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
20: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
21: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
20: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, и с их бюджета просто испарились 270 рублей.
21: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
20: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
21: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
20: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
21: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
20: Оптическая иллюзия процентов.
21: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
20: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
21: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
20: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
21: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
20: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
21: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
20: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
21: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
20: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
21: К инфляционным ножницам, да?
20: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
21: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
20: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
21: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
20: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
21: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
20: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
21: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
20: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
21: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
20: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
21: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
20: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
21: Да?
20: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
21: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
20: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
21: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
20: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
21: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
20: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
21: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
20: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
21: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
20: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
21: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
20: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
21: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
20: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
21: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
20: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
21: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
20: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируются в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
21: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
20: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
21: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
20: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
21: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
20: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
21: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
20: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
21: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
20: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
21: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
20: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
21: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
20: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
21: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
20: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
21: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
20: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
21: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
20: Способность к постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
22: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
2: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
23: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
24: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
23: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
24: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
2: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
22: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭУ должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
2: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные

0: опасно не только жить, но и просто находиться.
1: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит это сейчас.
0: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
1: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
0: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
4: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичное ограничение и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам
6: вплоть до увольнения.
5: Нам на СВО.
6: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
3: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистры.
7: Ну, не имею права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
7: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
3: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
8: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина.

0: машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
1: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
4: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
6: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
7: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело. А потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «Да это учение», «Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «Да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
8: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
5: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
5: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
10: Российская Федерация сформировала единое образовательное пространство с элементами системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось к тому, чтобы было наше образование неконкурентоспособно, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, обменяемся опытом, также мастерами системы образования, мы действуем в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный Сигнал.
5: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
11: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
5: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
12: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
5: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
13: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
14: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
13: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
15: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
13: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
16: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
13: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
17: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
2: Важный сигнал.
18: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
19: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
18: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
20: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
18: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
20: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
18: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
21: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
18: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
22: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. Россия сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
18: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
17: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
14: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
13: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
14: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
13: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
15: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
13: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
16: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Я, ну, Джанкой просто страшно каждый день.
13: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
1: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
0: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
1: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
0: Логично, да.
1: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
0: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
1: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
0: Страх упущенной выгоды.
1: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
0: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
1: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
0: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
1: Логично.
0: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры, стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
1: Угу.
0: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
1: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
0: Налог на ликвидность?
1: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
0: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
1: Совершенно верно.
0: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
1: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
0: Так.
1: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
0: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
1: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
0: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
1: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
0: За концепцию?
1: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
0: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
1: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
0: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
1: Ну, так многие думают.
0: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
1: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
0: Ага.
1: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
0: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
1: Это классическая иллюзия.
0: Да ладно?
1: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
0: Почему?
1: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
0: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
1: Да-да.
0: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
1: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
0: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
1: Да, разрыв колоссальный.
0: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
1: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
0: Ага.
1: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
0: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
1: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
0: Да, я помню те цены.
1: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
0: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
1: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
0: То есть нельзя быстро построить много квартир?
1: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
0: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
1: Да, именно так.
0: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
1: Совершенно верно.
0: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
1: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
0: Да уж.
1: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
0: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
1: Ох да,
0: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
1: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
0: Там же жесткие условия.
1: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
0: Ага.
1: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
0: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
1: Откажут 100%.
0: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
1: Выглядит красиво, согласен.
0: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
1: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
0: Так.
1: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
0: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
1: Да.
0: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
0: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
1: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
1: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Совместная следственная группа Белоруссии и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
4: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельства о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
2: Важный сигнал.
5: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
6: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
5: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
6: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
5: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
7: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
5: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
8: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое

0: разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
2: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
1: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
2: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
1: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
2: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Ну, математика в руках корпорации.
2: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
3: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
3: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
3: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
3: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
3: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
3: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
3: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
3: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам

0: не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект H на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирован. анализирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государство реально в панике бьет тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
5: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
4: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
4: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
4: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
8: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
4: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
4: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше...
3: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельского и Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
11: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
12: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как, так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
3: Важный сигнал.
4: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
13: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
4: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
13: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
4: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
13: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
4: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
13: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
4: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
16: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет!
17: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
18: Ага, живописная картина.
17: И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
18: Учения идут, все стандартно.
17: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
18: Ого! Тот самый из Чернобыля.
17: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
18: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
17: Беспрецедентное скопление техники.
18: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
17: То есть?
18: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
17: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
18: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
17: И это создает такое гравитационное поле.
18: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
17: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
18: Если маневры перерастают в реальное наступление...
17: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
18: Угу.
17: Я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
18: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
17: Поставки западного оружия?
18: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
17: Статус территории меняется?
18: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
17: И это ведь не просто галочка в международных документах.
18: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
19: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
18: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
19: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
18: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
19: В кранах пропадает вода.
18: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
19: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
18: Начнется тотальная паника.
19: Да.
17: экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
18: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
17: Это моментальная смерть региональной экономики.
18: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
17: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
18: Угу.
17: Этот двигатель глохнет.
18: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
17: Армия забирает все необходимое.
18: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
17: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
18: А вывести его не может.
17: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
18: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
17: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
18: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
17: Банкоматы пустеют за часы.
18: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
17: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
18: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
17: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
18: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
17: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
18: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
17: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
18: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
17: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
18: Именно.
17: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
18: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
17: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
18: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
17: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
18: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
17: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
18: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
17: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
18: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
17: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
18: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
17: Вводится строжайшая цензура.
18: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
17: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
18: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе, Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
17: Социальные связи разрушаются.
18: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
17: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
18: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
17: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
18: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
17: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
18: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
17: Например?
18: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
17: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
18: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
17: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
18: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
17: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
18: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
17: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
18: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
17: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
18: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
17: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
18: Но это не так.
17: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
18: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
17: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
18: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
17: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
18: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
17: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
18: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
17: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
18: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
17: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
18: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
17: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
18: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
17: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
18: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
17: Дожди смывают все это в реки.
18: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
17: И как финальный аккорд неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
18: Онкология. В первую очередь рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
17: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
18: Угу.
17: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
18: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
17: Ты про международную репутацию?
18: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
17: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
18: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
17: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Там будут все лидеры Европы и США приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
21: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
20: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
0: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
20: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
2: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
20: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
23: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
24: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
25: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
22: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
26: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы три площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
22: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
5: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
22: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
6: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3500-4000 рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
22: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
7: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на праздники 5 рублей премии никто не даст.
22: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
8: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку». Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену, и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
22: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем, но никак не водителя общественного транспорта.

0: праве Ирана обладать ядерным оружием.
1: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
4: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1.5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
3: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1.5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
5: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия

0: банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
4: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
6: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
5: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
7: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Потому что там видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. По заводу попали. Пипец. Там еще этот факел их дымит, как не в себя.
5: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что убит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются городские. Те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системой НЕРЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
7: Ну что, не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Но... Да не, по-моему. Все, что осталось. Фу, все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день. Солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
8: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
9: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а... На самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
10: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
12: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
13: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
14: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
16: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
5: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренности, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
18: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
21: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
20: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
21: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
20: Угу.
21: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
20: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
21: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
20: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
21: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
20: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
21: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
20: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
21: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
20: Ого.
21: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
20: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
21: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
20: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
21: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
20: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
21: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
20: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
21: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
20: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
21: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
20: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
21: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
20: Оптическая иллюзия процентов.
21: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
20: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
21: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
20: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
21: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
20: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
21: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
20: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
21: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
20: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
21: К инфляционным ножницам, да?
20: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
21: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
20: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
21: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
20: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
21: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
20: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
21: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
20: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
21: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
20: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
21: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
20: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
21: Да?
20: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
21: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
20: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
21: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
20: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
21: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
20: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
21: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
20: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
21: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
20: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
21: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
20: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
21: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
20: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
21: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
20: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
21: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
20: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
21: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
20: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
21: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
20: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
21: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
20: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
21: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
20: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
21: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
20: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
21: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
20: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
21: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
20: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
21: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
20: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
21: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
20: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
21: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
20: Способность к постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
2: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
22: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
23: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
22: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
23: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
2: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
1: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: В Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
4: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
1: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
4: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, но все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
1: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
4: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
1: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
6: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
7: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
8: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
7: Ну, нам
8: вплоть до увольнения.
7: Нам
8: у нас вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
3: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
7: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
8: Мы не имеем права
0: пожарная безопасность.
9: Ну, блин.
0: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля Сибири, все среди.
9: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
3: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забит.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
2: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
4: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
5: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
6: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
3: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
7: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
3: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одном.

0: нашей частоте. Из первых уст.
1: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
2: Российская Федерация сформировала единое образовательное пространство с элементами системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которого хотелось бы там, чтобы было в нашем образовании неконкурентоспособно, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставит суверенную систему образования и готова делиться опытом воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, вместе с опытом, также мастерами системы образования, которые сегодня говорят в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила «Штадлеры», которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
4: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
3: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
5: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
3: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
6: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
7: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
6: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
8: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
6: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
9: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
6: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма, а Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
10: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
0: Важный сигнал.
11: Военная мышеловка для Белоруссии. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
12: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
11: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
13: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
11: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
13: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
11: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
14: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
11: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. Россия сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
11: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
10: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
6: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
7: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
6: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
8: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
6: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
9: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь ху** беспилотники. Вот это просто ху**ц. Оно долетает даже сюда. В Джанкой ху**ц, это просто страшно каждый день.
6: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
17: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
17: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
17: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
17: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
17: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
17: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
17: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
17: Угу.
16: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
17: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
17: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
17: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
17: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
17: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
17: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
17: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
17: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
17: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
17: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
17: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
17: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
17: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
17: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
17: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
17: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
17: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
17: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
17: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
17: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
17: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
17: Ох да,
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
17: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
17: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
17: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
17: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
17: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
17: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
17: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
17: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
17: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
17: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
17: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
17: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
17: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
17: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
17: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
16: Всего 3-4%?
17: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
16: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
17: Обязательно.
16: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
17: Окей.
16: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
17: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
16: Да, что делать-то?
17: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
16: Дорожает земля.
17: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
16: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
17: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
16: И тогда дефицит станет еще острее.
17: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
16: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
17: Угу.
16: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
17: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
16: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
17: Точно.
16: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
17: В каком смысле?
16: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
17: О каком именно вопросе речь?
16: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
17: Так...
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
17: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
17: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
17: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
17: Вполне вероятно, что рынок... сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
17: Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Совместная следственная группа Беларуси и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
18: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4 в Российской Федерации. Были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельство о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
0: Важный сигнал.
3: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
19: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
19: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
3: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
20: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
3: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
2: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное не только, что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
21: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
16: Да, и представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
21: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
16: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
21: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
16: Математика в руках корпорации.
21: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
16: Ой, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
21: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
16: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
21: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
16: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
21: А что тогда?
16: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
21: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
16: Да ладно?
4: И почему же?
5: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
4: Бумажки. Просто бумажки.
5: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
4: Это как?
5: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
4: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
5: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
4: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
5: Ну давай, в чем вред?
4: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных

0: собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект H на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом.

0: Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит, и вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь?
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай — Важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
6: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
5: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
7: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
5: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
5: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
8: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
5: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
5: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
11: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
4: 2.
12: До.
4: 3.
12: Тин.
4: 4.
12: Чар.
4: 5.
12: Пач.
4: 6.
12: Че.
4: 7.
12: Сат.
4: 8.
12: Ат.
4: 9.
12: Но.
4: 10.
12: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
5: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
14: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
5: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
15: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
16: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
17: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
16: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
5: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
14: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
5: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
18: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Кировского, Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще 2 жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако, выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
10: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
19: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке, от производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
13: Важный сигнал.
5: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
11: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
5: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
11: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
5: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
22: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет!
1: Давай начнем сегодня с довольно, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
2: Ага, живописная картина.
1: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
2: Учения идут, все стандартно.
1: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
2: Ого! Тот самый из Чернобыля.
1: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
2: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
1: Беспрецедентное скопление техники.
2: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
1: То есть?
2: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
2: В каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
1: И это создает такое гравитационное поле.
2: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
1: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
2: Если маневры перерастают в реальное наступление...
1: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
2: Угу.
1: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
2: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
1: А, поставки западного оружия?
2: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
1: Статус территории меняется?
2: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
1: И это ведь не просто галочка в международных документах.
2: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
23: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
2: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
23: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
2: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
23: В кранах пропадает вода.
2: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
23: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
2: Начнется тотальная паника.
23: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
2: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
23: Это моментальная смерть региональной экономики.
2: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
1: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую и Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
2: Угу.
1: Этот двигатель глохнет.
2: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
1: Армия забирает все необходимое.
2: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
1: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
2: А вывести его не может.
1: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
2: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
1: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
2: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
1: Банкоматы пустеют за часы.
2: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
1: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
2: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
1: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
2: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
1: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
2: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
1: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
2: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
1: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
2: Именно.
1: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
2: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
1: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
2: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
1: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
2: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
1: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
2: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
1: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
2: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
1: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
2: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
1: Вводится строжайшая цензура.
2: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
1: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
2: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
1: Социальные связи разрушаются.
2: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи.
23: полная изоляция.
2: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
23: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
2: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
23: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
2: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
23: Например?
2: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
23: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
2: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
23: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
2: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
23: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
2: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
23: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
2: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
23: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
2: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
23: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
2: Но это не так.
23: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
2: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
23: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
2: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
23: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
2: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
23: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
2: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
23: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
2: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
23: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
2: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
23: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
2: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
23: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
2: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
2: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
2: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
2: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
2: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
2: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
2: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
6: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
3: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера вчера от Дональда Трампа, он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
7: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
3: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
8: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
3: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
12: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
24: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
25: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
9: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
26: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
9: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
4: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
9: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
10: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: оплата труда 3,5-4 тысячи рублей. Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
9: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
14: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на праздники 5 рублей премии никто не даст.
9: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
15: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ.
5: И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
9: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя газельки где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем, но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
11: И потом, ну а что вы требуете?

0: вместе, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
3: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались, в общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
2: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
4: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
2: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальных.

0: Актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
3: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За 2 часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
5: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
4: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами капотни, где находится НПЗ.
6: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом, что это нефтеперерабатывающий. Потому что там видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. По заводу попали. Пипец. Там еще этот факел их дымит, как не в себя.
4: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали, 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что убит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
7: Я сейчас его не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Да нет, не по-моему. Все, что осталось. Все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
8: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
9: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
9: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
10: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович заобиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
10: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
10: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
12: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
13: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
14: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
15: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
16: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
17: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
5: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате. Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ. Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодаха.
18: 15.
19: Пандраха.
18: 16.
19: Солаха.
18: 17.
19: Сатраха.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
22: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
21: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
22: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
21: Угу.
22: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
21: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
22: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
21: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
22: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
21: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
22: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
21: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
22: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
21: Ого.
22: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
21: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
22: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
21: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
22: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
21: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
22: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
21: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, и с их бюджета просто испарились 270 рублей.
22: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
21: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
22: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
21: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
22: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
21: Оптическая иллюзия процентов.
22: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
21: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
22: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
21: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
22: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
21: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
22: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
21: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
22: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
21: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
22: К инфляционным ножницам, да?
21: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
22: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
21: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
22: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
21: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
22: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
21: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
22: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
21: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
22: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
21: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
22: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов. Склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
21: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
22: Да?
21: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
22: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
21: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
22: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
21: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
22: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
21: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
22: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
21: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
22: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
21: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
22: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
21: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
22: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
21: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
22: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
21: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
22: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
21: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
22: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
21: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
22: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
21: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
22: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
21: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
22: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
21: А почему нельзя просто влить деньги в систему? Повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
22: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
21: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
22: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
21: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
22: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
21: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
22: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
21: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
22: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
21: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
22: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
21: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
2: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
6: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
23: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
6: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
23: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
2: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
1: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
4: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
1: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
4: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
1: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
4: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
1: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
7: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
8: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
9: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
8: Ну, нам,
9: вплоть
8: на,
9: до увольнения.
8: Нам
9: у нас
8: на СВО.
9: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
3: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
0: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистры.
10: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
0: Ну, блин.
10: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
0: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
3: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
12: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
3: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: С поражения, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
3: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
4: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело. А потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «Да это учение», «Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «Да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
5: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
2: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
6: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
2: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
8: Российская Федерация формировали единое образовательное пространство с элементами системы образования, что однозначно значит, что мы исключили влияние псевдоэкспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось к тому, чтобы было наше образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня спасибо.

0: раз суверенная система образования, готовы делиться опытом, воспитательная политика, учение по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, делимся опытом, также системы образования, мы здесь сегодня говорим в своем выступлении, мы готовы делиться опытом и стучаться.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
3: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже. На рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на Штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
2: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
4: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
2: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь хуй беспилотники. Вот это просто хуй. Оно долетает даже сюда. Джанкой хуй, просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
10: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
1: Важный сигнал.
11: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
12: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
11: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
13: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
11: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
13: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
11: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
14: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
11: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
11: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
10: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
17: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
17: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
17: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
17: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
17: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
17: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
17: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр.
17: Угу.
16: А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
17: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
17: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
17: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
17: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
17: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
17: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
17: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
17: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
17: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
17: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
17: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
17: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
17: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
17: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
17: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
17: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
17: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
17: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
17: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
17: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, но остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
17: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
17: Ох да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
17: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
17: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
17: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
17: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд это же выглядит как настоящий спасательный круг.
17: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
17: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
17: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
17: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
17: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
17: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
17: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
17: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
17: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
17: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
17: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
16: Всего 3-4%?
17: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
16: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
17: Обязательно.
16: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
17: Окей.
16: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
17: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
16: Да, что делать-то?
17: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
16: Дорожает земля.
17: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
16: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
17: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
16: И тогда дефицит станет еще острее.
17: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
16: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
17: Угу.
16: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
17: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
16: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
17: Точно.
16: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
17: В каком смысле?
16: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
17: О каком именно вопросе речь?
16: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
17: Так...
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
17: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
17: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
17: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
17: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
17: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Совместная следственная группа Белоруссии и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
18: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельство о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
1: Важный сигнал.
2: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
2: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
10: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
2: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
19: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
2: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
20: Мы с Шавкатом Миромоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Миромоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное не только, что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Миромоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
21: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
16: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
21: Слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
16: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
21: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
16: Математика в руках корпорации.
21: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
16: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
21: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
16: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
21: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
16: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
21: А что тогда?
16: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
21: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
16: Да ладно?
0: И почему же?
21: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
21: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
21: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
21: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
21: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмом не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
21: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
21: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового

0: Котлет.
1: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
0: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
0: Да, ну, логично.
1: А в цифровом мире... Эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
0: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
0: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
0: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но

0: само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
1: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
1: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
4: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
3: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
5: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
6: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
7: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
3: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
10: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе!
11: учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
11: 2.
12: До.
11: 3.
12: Тин.
11: 4.
12: Чар.
11: 5.
12: Пач.
11: 6.
12: Че.
11: 7.
12: Сат.
11: 8.
12: Ат.
11: 9.
12: Но.
11: 10.
12: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
6: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
3: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
13: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
14: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
13: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
14: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
3: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
6: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
3: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
15: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
9: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
16: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке, от производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как, так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
2: Важный сигнал.
3: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
10: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
3: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
10: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
10: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
10: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
3: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко воспринялись негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
17: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений. Учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание, и было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
19: Ага, живописная картина.
18: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
19: Ну, учения идут, все стандартно.
18: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
19: Ого! Тот самый, из Чернобыля.
18: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
19: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
18: Беспрецедентное скопление техники.
19: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
18: То есть?
19: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
18: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
19: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
18: И это создает такое гравитационное поле.
19: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
18: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
19: Если маневры перерастают в реальное наступление...
18: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
19: Угу.
18: Но слушай, я вот смотрю на карту Запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
19: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
18: А, поставки западного оружия?
19: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
18: Статус территории меняется?
19: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
18: И это ведь не просто галочка в международных документах.
19: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
20: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
19: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
20: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
19: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
20: В кранах пропадает вода.
19: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
18: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
19: Начнется тотальная паника.
18: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
19: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
18: Это моментальная смерть региональной экономики.
19: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
18: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
19: Угу.
18: Этот двигатель глохнет.
19: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
18: Армия забирает все необходимое.
19: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
18: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
19: А вывести его не может.
18: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
19: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
18: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
19: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
18: Банкоматы пустеют за часы.
19: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
18: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
19: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
18: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
19: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
18: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
19: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
18: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
19: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
18: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
19: Именно.
18: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
19: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
18: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
19: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
18: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
19: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
18: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
19: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
18: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
19: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
18: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
19: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
18: Вводится строжайшая цензура.
19: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
18: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
19: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
18: Социальные связи разрушаются.
19: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
18: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
19: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
18: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
19: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
18: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
19: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
18: Например?
19: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
18: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
19: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
18: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
19: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
18: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
19: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
18: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
19: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
18: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
19: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
18: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
19: Но это не так.
18: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
19: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
18: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
19: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
18: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
19: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
18: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
19: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
18: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
19: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
18: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
19: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
18: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
19: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
18: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
19: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
18: Дожди смывают все это в реки.
19: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
18: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
19: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
18: Если подвести итог, Экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
19: Угу.
18: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
19: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
18: Ты про международную репутацию.
19: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
18: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
19: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
18: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
21: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
0: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
22: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
0: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
1: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
0: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
5: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
23: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
24: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
4: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
25: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
4: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Мамы говорят на Радіосигнал.
4: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
7: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
4: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
8: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3500-4000 рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
4: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
11: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
4: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
12: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
4: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
6: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.

0: эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
1: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались, в общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
0: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
2: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
0: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
5: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была – это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чем... Есть чему

0: Радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют, ну, такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически, значит, мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
3: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
2: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
4: Либо по садоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за садоводом? Что это нефтеперерабатывающий? Ну, это потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Что там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
2: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали, 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбил.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в Капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз-таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников, они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
5: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
4: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
5: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
4: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
6: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, умеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
4: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666». Важный сигнал.
7: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
5: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
7: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
7: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
7: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
5: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас – там, на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Беларусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
7: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прямо сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
9: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
10: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
11: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
12: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
3: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
13: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
3: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
14: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
3: Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистоплива на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
16: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
15: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
15: 12.
17: Бара.
15: 13.
17: Тера.
15: 14.
17: 14.
15: 15.
17: 15.
15: 16.
17: 16.
15: 17.
17: 17.
15: 18.
17: 18.
15: 19.
17: 19.
15: 20.
17: 20.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
21: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
20: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
21: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
20: Угу.
21: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
20: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
21: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
20: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
21: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
20: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
21: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
20: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
21: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
20: Ого.
21: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
20: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
21: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
20: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
21: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
20: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка, но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
21: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
20: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
21: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
20: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
21: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
20: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
21: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
20: Оптическая иллюзия процентов.
21: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
20: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
21: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
20: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
21: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
20: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
21: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
20: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
21: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
20: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
21: К инфляционным ножницам, да?
20: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
21: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
20: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
21: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
20: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
21: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
20: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
21: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
20: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
21: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
20: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
21: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов. Склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
20: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
21: Да?
20: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
21: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
20: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
21: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
20: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
21: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
20: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
21: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
20: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
21: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
20: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
21: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
20: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
21: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
20: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
21: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
20: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
21: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
20: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
21: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
20: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
21: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве, высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
20: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
21: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
20: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
21: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
20: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
21: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
20: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
21: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
20: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
21: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
20: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
21: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
20: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
21: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
20: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
21: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиты от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
20: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
2: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
0: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
6: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
0: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
6: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
22: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
1: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
23: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. Вот на кирпичиках все и вот на таких вот палках. Я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
1: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
23: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
1: По словам женщины, комнаты находятся на балансе сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
23: В балансе сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
1: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
4: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
3: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
7: Нет, в бочке нельзя набрать бензина. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну,
7: Вот до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
3: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
7: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
7: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
3: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
9: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
3: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
24: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
10: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
11: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
12: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
25: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
13: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры,

0: Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов о тесном сотрудничестве с Беларусью в сфере образования.
1: Российская Федерация сформировала единое образовательное пространство, установила систему образования, что значит, что мы исключили влияние всех экспертов, которые в свое время консультировали, задача которых хотелось бы там, чтобы был наш образование неконкурентоспособным, навязать нетрадиционные ценности. И сегодня Российская Федерация выставила свою систему образования и готова делиться опытом, воспитательной политики, учения по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, все опытом, также система образования, говорит в своем выступлении, готовы делиться опытом и стоимостью.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, 2 бутылки газировки, 3 пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
4: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные

0: запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
1: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5–2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
2: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. Тоже понятно, отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут то еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто. Оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
10: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
3: Важный сигнал.
11: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
12: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
11: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. «Рособоронэкспорт» надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
13: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
11: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
13: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
11: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
14: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
11: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
11: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
10: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: К
5: кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. В Джанкой просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. А Z-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
17: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
17: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
17: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
17: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
17: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
17: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
17: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
17: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
17: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
17: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
17: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
17: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
17: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
17: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
17: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
17: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
17: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
17: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
17: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
17: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
17: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
17: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
17: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
17: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
17: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
17: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
17: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
17: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
17: Ох да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
17: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
17: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
17: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
17: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
17: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
17: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
17: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
17: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
17: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
17: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
17: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
17: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
17: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
17: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
17: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
16: Всего 3-4%?
17: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
16: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
17: Обязательно.
16: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
17: Окей.
16: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
17: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
18: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
16: Да, что делать-то?
18: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
16: Дорожает земля.
18: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
16: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
18: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
16: И тогда дефицит станет еще острее.
18: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
16: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями, и так его и не дождаться.
18: Угу.
16: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
18: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
16: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
18: Точно.
16: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
18: В каком смысле?
16: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
18: О каком именно вопросе речь?
16: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
18: Так...
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
18: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
18: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
18: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
18: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
18: Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Совместная следственная группа Беларуси и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
19: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4 в Российской Федерации. Были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельство о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
3: Важный сигнал.
1: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
1: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявления Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
10: Последнее заявление большой тройки из 5 этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
1: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
20: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
1: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
0: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
22: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
16: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
22: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
16: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
22: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
16: Математика в руках корпорации.
22: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
16: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
22: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
16: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
22: Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
16: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
22: А что тогда?
16: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
22: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
16: Да ладно?
2: И почему же?
12: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
12: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
12: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
12: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
12: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
12: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
12: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
2: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
12: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
12: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
12: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
12: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
12: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
12: Да, ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
12: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
12: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
13: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
13: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
13: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
13: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
13: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.

0: помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь?
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически,

0: И помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
4: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
3: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
5: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
5: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
6: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
3: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
7: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
9: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
2: 2.
10: До.
2: 3.
10: Тин.
2: 4.
10: Чар.
2: 5.
10: Пач.
2: 6.
10: Че.
2: 7.
10: Сат.
2: 8.
10: Ат.
2: 9.
10: Но.
2: 10.
10: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
3: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
5: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
3: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
12: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
13: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
12: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
13: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
3: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
5: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
3: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
14: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Кировского и Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще 2 жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако выполнять свои обещания новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
8: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
15: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
11: Важный сигнал.
3: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
9: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
3: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
9: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
9: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
9: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
3: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
17: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
19: Ага, живописная картина.
18: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
19: Ну, учения идут, все стандартно.
18: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
19: Ого! Тот самый из Чернобыля.
18: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
19: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
18: Беспрецедентное скопление техники.
19: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
18: То есть?
19: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
18: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения — это уже форма ведения боевых действий?
19: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
18: И это создает такое гравитационное поле.
19: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
18: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
19: Если маневры перерастают в реальное наступление...
18: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
19: Угу.
18: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
19: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
18: А, поставки западного оружия?
19: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
18: Статус территории меняется?
19: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
18: И это ведь не просто галочка в международных документах.
19: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
20: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
19: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
20: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономные дизель-генераторы, у них есть резерв.
19: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
20: В кранах пропадает вода.
19: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
20: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
19: Начнется тотальная паника.
20: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
19: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
20: Это моментальная смерть региональной экономики.
19: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
20: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
19: Угу.
20: Этот двигатель глохнет.
19: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
20: Армия забирает все необходимое.
19: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
20: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
19: А вывести его не может.
20: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
19: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
20: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
19: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
20: Банкоматы пустеют за часы.
19: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
20: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
19: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
20: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
19: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
20: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
19: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
20: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
19: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
20: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
19: Именно.
20: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
19: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
20: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
19: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
20: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
19: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
20: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
19: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
20: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
19: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
20: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
19: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
20: Вводится строжайшая цензура.
19: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
20: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
19: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
20: Социальные связи разрушаются.
19: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
20: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. полная изоляция.
19: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
20: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
19: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
20: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
19: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
20: Например?
19: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
20: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
19: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
20: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
19: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
20: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
19: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
20: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
19: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
20: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
19: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
20: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
19: Но это не так.
20: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
19: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
20: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
19: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
20: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
19: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
20: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
19: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
20: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
19: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
20: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
19: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
20: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
19: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
20: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
19: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
20: Дожди смывают все это в реки.
19: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
20: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
19: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы – лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
20: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
19: Угу.
20: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
19: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
20: Ты про международную репутацию.
19: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
20: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
19: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
20: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
21: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
0: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
1: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
0: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
4: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
0: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовили 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Жизнь поджужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
23: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
24: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело. А потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
25: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
22: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
26: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
22: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
2: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
22: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
5: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3,5-4 тысячи рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
22: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
6: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
22: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
7: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ.
9: И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать, потому что на основной работе платят гроши? Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
22: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
10: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать, будем потихоньку, поэтапно, все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
11: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
22: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались с пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
3: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
2: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
5: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
4: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
6: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Потому что там видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Значит, по заводу попали. Пипец. Там еще этот факел их дымит, как не в себя.
4: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпром нефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали, 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что убит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотников

0: преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
1: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше. И этим пользуются как раз таки те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их, эти системы, не заметили. И чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
0: Кроме Капотни, дроны атаковали подмосковную Электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
4: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
3: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
5: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не сомневаюсь, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
3: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
6: Я сейчас его не буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Но... Да не, не по-моему. А, все, что осталось. Фу, ну все, можешь закрывать.
0: Еще один военнослужащий из Донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
7: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
0: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
0: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
8: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а... На самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
4: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
9: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
4: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилось на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
9: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
4: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
9: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
4: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
9: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлений Донбасса. А значит, меньше людей и техники – осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что Америка может оказать влияние на Израиль в ближневосточном конфликте.
4: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется Израиль, останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится. Потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит. И евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Худший топливный кризис в истории. После ударов по НПЗ Россия потеряла треть нефтепереработки. Дефицит дошел до аграриев. В первую неделю июня объем нефтепереработки в России опустились ниже 4 миллионов баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 20 с лишним лет. Поражены дронами и простаивают 8 из 10 крупнейших производителей топлива в России. В результате этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в истории, предупреждают эксперты. Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки Татнефти, которая продает не более 20 литров в одни руки, как минимум в 6 регионах.
11: Ну что, дожили? Татнефть выдает по 20 литров.
12: Приехали на татарку, тут выдача на раз человеку 20 литров. Льют даже туда вот. Все, короче, ажиотаж появляется. Люди запасаются.
13: Вот и в Санкт-Петербурге встретились с дефицитом топлива.
14: Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье. Поэтому мы заливаем канистры.
2: Катастрофа и у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизельного топлива на юге России, в центрально-черноземной зоне и Поволжье. В Иркутской области, в Усольском районе, из-за дефицита горючего уже остановили посевную. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат Заксобрания региона Степан Фронтенко, он же замдиректора крупнейшего агрохолдинга Иркутской области.
15: На все попытки аграриев договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету топлива, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна. Можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
2: Проблемы и в авиаперевозках. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов. Атакующие НПЗ-дроны все чаще бьют не по главным, а по вторичным установкам, отвечающим именно за выпуск топлива, отмечает эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
16: И бьют очень точно. Вот, ну, раньше били по, ну, довольно грубым узлам, которые можно было починить командой сварщиков, листами стали и так далее. Вот. А сейчас бьют по таким узлам, где импортное тонкое оборудование. Там какие-нибудь крекинг-установки. Долго перечислять. Вот по этим узлам, которые отвечают за производство, например, АИ-95. И мы видим, что в стране уже начинает во многих регионах возникать дефицит.
2: Топливо становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года АИ-92 подорожал на бирже на 28%, АИ-95 на 34%, дистопливо на 43%, авиакеросин на 40%. Самый тревожный момент в том, что кризис только начинается, предупреждают эксперты, ведь пик сезонного спроса традиционно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Экономисты говорят, если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, при каком условии возможна его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.
4: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Но, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств. У нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
17: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Солаха.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, ну, сплошная финансовая неопределенность?
20: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
19: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
20: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
19: Угу.
20: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
19: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
20: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
19: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
20: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
19: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
20: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
19: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
20: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
19: Ого.
20: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
19: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
20: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
19: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
20: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
19: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
20: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
19: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, и с их бюджета просто испарились 270 рублей.
20: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
19: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
20: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
19: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
20: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
19: Оптическая иллюзия процентов.
20: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
19: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
20: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
19: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
20: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
19: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
20: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
19: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
20: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
19: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
20: К инфляционным ножницам, да?
19: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
20: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
19: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
20: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
19: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
20: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
19: Ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
20: Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
19: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
20: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
19: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
20: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов. Склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
19: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
20: Да?
19: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
20: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
19: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
20: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
19: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
20: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
19: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
20: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
19: Да, Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
20: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
19: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
20: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
19: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
20: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
19: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
20: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
19: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
20: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
19: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
20: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
19: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
20: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
19: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
20: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
19: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
20: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
19: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
20: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
19: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
20: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
19: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
20: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
19: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
20: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
19: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
20: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
19: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
20: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
19: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
21: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
1: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
22: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
23: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
22: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
23: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
1: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
21: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять, а за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
1: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Врачи хуже бомжей. Медик из Витебска показала ведомственное жилье. Это как декорации к фильму ужасов. Прогнившие полы, опасные условия и многочисленные обращения, которые, как утверждает женщина, так и не помогли решить проблему.
24: Что раньше, что сейчас? Строительство всегда было одинаковым. Строили из говна и палок. То же самое, без единого гвозда. Просто его здесь вообще, в принципе, нету. вот на кирпичиках все, и вот на таких вот палках, я не знаю, как они правильно называются. Но вот так вот это выглядит, конечно.
9: На кадрах не просто старый ремонт, а фактически разрушенные конструкции. Женщина показывает балки, пол и основание комнаты. Все мокрое, гнилое и рассыпается буквально под ногами. В таком помещении опасно не только жить, но и просто находиться.
24: И очень все... Все палки эти, балки мокрые, все гнилые, понятно, ну все трухаль, тут все это видно, конечно же. И вот так вот выглядит... Это сейчас.
9: По словам женщины, комнаты находятся на балансе Сенинского райпо. Медик годами добивается ремонта, но безрезультатно. Жилье продолжает разрушаться, а ответственные за него структуры будто делают вид, что проблемы не существует. При этом речь идет не об одной комнате. Рядом есть еще такое же помещение.
24: В балансе Сенинского райпо мне никаких ответов, конечно, не поступает. Но так же тоже жить нельзя. И это не одна комната такая, еще есть вторая. Никто, короче, не шевелится. Вот так вот приходится жить людям.
9: И это не единичная история. По официальным данным Белстата, на конец 2025 года в Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 542 тысячи семей. За прошлый год жилье получили или улучшили условия только 20 тысяч. По словам экспертов, государство годами говорит о поддержке медиков, молодых специалистов и регионов, но на практике человек может спасать жизни, а после смены возвращаться в жилье с гнилыми полами, балками. Но помните, если у вас есть жалобы на жилищные условия, коммунальные услуги, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет, но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
3: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
2: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива с канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
5: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
6: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
5: Ну, нам,
6: вплоть
5: на,
6: до увольнения.
5: Нам на СВО.
6: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
2: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
5: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
6: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
5: Ну, блин.
6: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все слегка.
5: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
2: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
0: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
2: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об успешном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
7: Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Жизнь под жужжание дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
11: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
12: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение», «да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать», «да это украинские». Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
25: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
8: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
26: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
8: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.

0: школе имеется опыт воспитательной политики, обучение по единым программам высокого уровня. Мы тесно работаем с Республикой Беларусь, очень много сделано в Республике Беларусь, имеется опыт также системы образования, вот здесь сегодня говорит в своем выступлении, готовы делиться опытом и стучаться.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Жительница Гродно попыталась расплатиться за покупки необычным способом, который признали грабежом. Инцидент произошел утром в одном из магазинов областного центра. 34-летняя гродненка выбрала товары, сложила их в пакет и направилась к кассе. Когда пришло время оплачивать покупку, она показала водительское удостоверение и предложила использовать его для расчета. После отказа и требования оплатить товар женщина покинула магазин вместе с покупками. Добычей покупательницы стали 20 пачек сигарет, две бутылки газировки, три пачки кофе и сушеные кальмары. Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Добруше. По информации милиции, 30-летний водитель «Вольво», двигаясь по улице Октябрьской, в какой-то момент совершил наезд на 68-летнего пешехода. Установлено, что мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Также сообщается, что световозвращающими элементами он обозначен не был. В результате наезда пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. На Могилевщине в болоте нашли тело мужчины. Пенсионер 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Тогда он отправился с женой за грибами в лес вблизи деревни Ольница и заблудился. Несмотря на организованное поисковое мероприятие, найти его не удалось. Мужчина числился пропавшим без вести. Погибшего обнаружил местный житель. По словам очевидца, во время сбора грибов он заметил тело в воде. Примерно в 4 метрах от берега. Сотрудники МЧС извлекли погибшего из болота. В Брестской области заключили под стражу 37-летнего жителя Каменецкого района, которого подозревают в убийстве своей соседки. Трагедия произошла в одной из деревень Каменецкого района. Во дворе жилого дома было обнаружено тело 61-летней женщины. На месте были зафиксированы признаки насильственной смерти. На установление обстоятельств произошедшего и личности предполагаемого преступника потребовалось менее суток. Предварительно известно, что в день происшествия к погибшей пришел ее сосед. Между ними произошел конфликт. По версии прокуратуры, во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину металлическим предметом по голове, после чего задушил ее. Уголовное дело расследует управление СК по Брестской области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
3: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтоб не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в город.

0: Гомель тоже билеты на Штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
1: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5–2 часа, из-за чего не опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
2: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
1: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», – отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Кладбищ машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, а водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. Джанкой просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой философии многие страны могли бы поучиться у Беларуси.
10: Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем, как колонизаторы, и не идем с идеей прежде всего Беларусь. Как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии. Давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку. И они нас хорошо принимают.
3: Важный сигнал.
11: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
12: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
11: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
13: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
11: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
13: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
11: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
14: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
11: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
11: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
10: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Кладбище машин на трассе смерти. По сухопутному мосту в Крым ВСУ нанесли 200 ударов за месяц. Что будет дальше? Крым из полуострова за последний месяц почти превратился в остров. Трасса из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь из-за ударов беспилотников по бензовозам и грузовикам практически полностью отрезана. Причем мощность этих бомбардировок с каждым днем только нарастает. Например, за весь май БПЛА поразили 125 грузовиков, а в июне беспилотники регулярно атаковали еще и мосты между Херсонской областью и полуостровом. Из-за этого в Чангаре грузовые автомобили вынуждены были пользоваться понтонным мостом, проложенным по реке, пишет Z-канал «Рыбарь».
6: В южных регионах России обстановка складывается все более угрожающим образом. На полуострове Крым возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями. До поры до времени перемещения по дорогам, близким к фронту, а тыла больше нет, станут той еще лотереей.
5: Дорога между Джанкоем и Ростовом фактически была основной и единственной трассой для военной логистики. После атак по Керченскому мосту российская армия перестала пользоваться этим участком дороги, пишут военкоры. Однако, по их словам, задачу наращивать группировку на южном направлении никто не снимал. Похоже, что сейчас это будут делать либо за счет переброски военных с других направлений, либо за счет новой волны мобилизации, отмечает канал «Военный осведомитель».
6: В перспективе при негативном сценарии властям придется делать выбор между двумя сценариями. Либо частичное снятие запрета на проезд грузовиков по Керченскому мосту с шансом его подрыва, либо сохранение этого запрета с шансом усугубления проблем с топливом и товарами в Крыму. Уже сейчас Украина имеет ресурсы для усложнения логистики Крыма и новых территорий.
5: Из-за налетов дронов на бензовозы Крым накрыл настоящий дефицит бензина. Власти ввели талоны на продажу топлива, но заветных литров на заправках нет и по ним. В результате проблемы с топливом ощущают не только простые туристы, но и военные в Запорожской области, которые получали снабжение именно из Крыма, говорят волонтеры.
7: Выехали с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х.
5: Защитить такой большой участок трассы российское командование физически не может, поэтому было принято распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки горючего. Военные используют конфискованный транспорт, хлебовозы, фуры для продуктов и медикаментов. Из-за этого в Крыму уже дефицит продуктов и лекарств. Кроме того, военные пытаются замаскировать военные грузовики. Уралы перекрашивают, водители одевают в гражданскую одежду. Вот только номера машин армейские, а все водители – краткостриженные.
8: Я живу в поселке, у меня в 4 километрах от меня воинская часть. Братан, у нас каждую ночь беспилотники. Вот это просто оно долетает даже сюда. В Джанкой просто страшно каждый день.
5: В Минобороны никак не реагируют на проблемы вокруг ключевой трассы снабжения Крыма. АЗ-каналы уже начали критиковать медлительность высшего командования. Они предрекают большие проблемы для фронта уже в ближайшее время.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
17: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
16: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
17: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
16: Логично, да.
17: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
16: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
17: Да. Зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
16: Страх упущенной выгоды.
17: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
16: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
17: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
16: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
17: Логично.
16: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
17: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
16: Налог на ликвидность?
17: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
16: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
17: Совершенно верно.
16: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
17: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
16: Так.
17: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
16: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
17: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
16: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
17: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
16: За концепцию?
17: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
16: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
17: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
16: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за которую нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
17: Ну, так многие думают.
16: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
17: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
16: Ага.
17: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
16: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
17: Это классическая иллюзия.
16: Да ладно?
17: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
16: Почему?
17: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают цены земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
16: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
17: Да-да.
16: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
17: Именно. И за этот комфорт рынок выставляют жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
16: Вот. Для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
17: Да, разрыв колоссальный.
16: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
17: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
16: Ага.
17: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
16: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
17: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
16: Да, я помню те цены.
17: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
16: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
17: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
16: То есть нельзя быстро построить много квартир?
17: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
16: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню?
17: Да, именно так.
16: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
17: Совершенно верно.
16: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
17: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
16: Да уж.
17: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
16: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
17: Ох да.
16: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
17: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
16: Там же жесткие условия.
17: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
16: Ага.
17: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
16: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
17: Откажут 100%.
16: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
17: Выглядит красиво, согласен.
16: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
17: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые два года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
16: Так.
17: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
16: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты. Просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые два года.
17: Да.
16: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
17: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
16: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
17: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
16: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
17: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
16: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
17: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
16: Которые просто пытаются спасти деньги.
17: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
16: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
17: Именно.
16: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
17: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
16: Всего 3-4%?
17: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
16: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
17: Обязательно.
16: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
18: Окей.
16: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
17: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
19: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
16: Да, что делать-то?
19: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
16: Дорожает земля.
19: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
16: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
19: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
16: И тогда дефицит станет еще острее.
19: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
16: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
17: Угу.
16: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
17: И при этом категорически важно включать холодный рассудок. Считать полную переплату за все 20 лет ипотеки. Изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
16: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
17: Точно.
16: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
17: В каком смысле?
16: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
17: О каком именно вопросе речь?
16: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
17: Так...
16: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
17: Ого, глубоко копаешь.
16: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
17: Какой?
16: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
17: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
16: Да, есть такое.
17: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
16: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
17: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Совместная следственная группа Белоруссии и Российской Федерации раскрыла международную преступную организацию. Мошенники изготавливали в Беларуси фальшивые печати, штампы и документы, которые передавали покупателям в Россию.
18: Занимались вот этим вот, как сказать, гробовым риэлторством. Встретил своего давнего товарища в Москве. И он задал мне вопрос, могу ли я там кое-какие моменты, связанные с регистрацией брака фиктивного, сделать. Я согласился. В итоге взял своего работника, женим на мертвом человеке. Тут у меня еще один дружок появляется. Он мне предлагает, слушай, у меня есть в Москве такие люди, давай они займутся. В итоге он меня знакомит с этими людьми, я эти все документы передаю, которые мы подделали. Они открывают наследственное дело у нотариуса в Москве. Получилась такая, так сказать, преступная организация международная. Нашу преступную организацию в Беларуси входило, ну, человека, наверное, 4. В Российской Федерации были очень серьезные люди, человек 12-18, наверное. Свидетельства о браке, справки архивные о том, что действительно заключались браки, медицинские справки, ну, печати различные, очень много печатей, удостоверения ФСБ, удостоверения КГБ, изготавливали ID-карты польские, водительских удостоверений разных стран, паспорта белорусские, американские, любые, то есть любой документ, который фактически ничем не отличался от оригинального документа. В том, что я делал, я действительно раскаиваюсь и честно раскаиваюсь. От ответственности уйти я не хочу.
3: Важный сигнал.
1: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
10: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому, ну, нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
1: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
10: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
1: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
20: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олей, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олей сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для него и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
1: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин об итогах встречи с президентом Узбекистана.
21: Мы с Шавкатом Мирамоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года, и, как я пошутил, и встретимся в третий раз в городе Минске. Поэтому вот как раз одна из тем была это предстоящий визит уважаемого Шавката Мирамоновича в город Минск, его программа, насыщенная повестка. Ну и, безусловно, конечно, мы не могли традиционно обсудить текущее состояние белорусско-узбекских отношений. И надо сказать, что на самом деле есть чему радоваться, потому что и прошлый год, и текущий год темпы роста взаимного товарооборота, они демонстрируют такие очень значимые цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
2: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
0: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
2: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
0: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
2: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
0: Ну, математика в руках корпорации.
2: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
0: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
22: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
0: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
2: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
22: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
22: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
22: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
22: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
22: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
22: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
22: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмом не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
4: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
4: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Да, ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
22: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
22: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
22: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, да, помню такое.
22: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайшее.

0: нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
1: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
1: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Военная мышеловка для Беларуси. Рособоронэкспорт привезет в Минск беспилотники и экипировку. Об этом сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России генерал.

0: генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
1: Мы везем в Минск на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», которая пройдет с 17 по 19 июня, беспилотники и экипировку. Они будут представлены на единой экспозиции России. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам.
0: По словам Михеева, на стенде будут представлены комплекс «Ланцет-Э», разведывательный беспилотник «Скат», баражирующие боеприпасы, автоматы Калашникова, снайперские комплексы, карабины, пулеметы, бронежилеты «Нептун» и множество другой российской продукции военного назначения. Рособоронэкспорт надеется не только на демонстрацию в рамках выставки, но и на заключение выгодных контрактов, заявил гендир ведомства. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, именно Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
2: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: При этом эксперты подметили неожиданную тенденцию. Беларусь сейчас вынуждена наращивать закупки оружия у России, поскольку часть собственных запасов страна передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
3: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: Подтверждает эту информацию и российский военкор Иван Отраковский.
4: Лукашенко не хочет проблем. И прямо показательно, как та же Северная Корея не делает. Но поверьте, как Зеленский распотрошил все европейские склады с вооружением, так же и мы все, что могли получить от союзного государства, получили. Причем думаю, что еще в первый год-два спецоперации.
0: В итоге в стране практически не осталось современного вооружения, заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
5: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о деблокаде Ормузского пролива.
8: Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах, потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Важный сигнал.
0: Собачники под прицелом. С июля в Беларуси по-новому начнут начислять налог на собак. Что важно знать даже тем, у кого их нет.
3: Сумму будут включать прямо в квитанцию за коммунальные услуги. Сам сбор существует давно, но теперь власти хотят охватить и тех, кто раньше собак не оформлял.
0: Об этом рассказал юрист Олег Дубинин. Белорусы в ТикТок таким новостям не рады и спрашивают, куда вообще идут эти деньги.
11: Так уже все платят, когда покупают для питомцев корм, лекарства, наполнитель для туалета. Там и НДС, и прибыль продавца, и налоги производителя.
12: А из-за чего налог? Налоги платят с дохода. Это что за бред?
13: Ожидаю, когда примут налог на ходьбу пешком. Катание на лыжах, санках и велосипеде. За воздух давайте платить.
12: Мы с отстрела спасли собаку и подобрали кота. Снимаем однушку. И мы должны платить налог? А кто их выкинул? Государство у нас заботливое, конечно.
0: Особенно людей волнует, как власти вообще будут определять, где живет собака и кому ее записывать. Отвечает на этот вопрос юрист Олег Дубинин.
3: Данные могут поступать от соседей, из ветклиник, гостиниц для животных, ЖЭСов и районных администраций. Если появится информация, что в квартире живет собака, ЖЭО должно в течение 15 дней проверить это и уточнить, зарегистрировано ли животное. Даже если собака не оформлена, налог все равно начнут начислять. А за отсутствие регистрации владельцу может грозить штраф. Уже можем прогнозировать, что будет путаница, и штрафы будут приходить тем, у кого собак нет и не было.
0: То есть государство создает не просто учет собак, а механизм выявления владельцев. И для людей это неприятно не только из-за суммы, а из-за ощущения, что за ними начинают следить даже в вопросах домашних животных, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
14: В Гомельской области перекрыли крупные каналы поставки наркотиков. Первый этап операции прошел в Гомеле, где оперативники с поличным задержали двух местных жителей в возрасте 42 и 45 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проверки было установлено, что мужчины организовали деятельность сразу двух интернет-магазинов, через которые осуществлялась продажа запрещенных веществ. Распространение велось преимущественно на территории Гомельской Минского районов. Во время обысков сотрудники обнаружили и изъяли около 1,5 килограмма марихуаны, которая находилась как в оборудованных тайниках, так и в подвальном помещении. Кроме наркотиков, правоохранители изъяли технику и предметы, которые по предварительной оценке могли использоваться для организации незаконной деятельности. Среди обнаруженного – ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, денежные средства, упаковочные материалы, электронные весы. После задержания и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили отдельный канал поставки марихуаны в интернет-магазин России. В рамках продолжения операции были задержаны еще двое жителей Гомеля – мужчины 54 и 56 лет. Во время обыска по месту их проживания оперативники также обнаружили еще около 6 килограммов марихуаны. Возбуждено 3 уголовных дела, фигурантам грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Могилеве мужчина под видом покупателя сдал чужой автомобиль на металлолом. По данным милиции, владелец разместил объявление о продаже авто в интернете и вскоре получил отклик от потенциального покупателя. На встречу приехал 31-летний житель областного центра, который осмотрел транспортное средство и заявил, что готов его приобрести, однако предложил провести сделку не сразу. По словам мужчины, машину можно было бы выгоднее реализовать по частям, а уже после продажи комплектующих полностью рассчитаться с владельцем. Такая схема показалась продавцу приемлемой, и он согласился передать машину в распоряжение покупателя, рассчитывая получать деньги позднее. Однако, выполняя свои обещания, новый владелец не собирался. Получив доступ к чужому авто, мужчина распорядился им по собственному усмотрению. А именно, вместо продажи запчастей сдал транспортное средство на металлолом. После этого связь с владельцем была прекращена. Вырученное средство подозреваемый использовал на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Найдено тело белоруски, которое числилось пропавшей без вести. Последний раз 63-летнюю Ирину Андрееву видели живой 7 июня в деревне Телуша Бобруйского района. Поисковые работы не увенчались успехом, и о местонахождении женщины не было известно. Обстоятельства гибели не разглашаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Консультант Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Дмитрий Василенко пояснил, зачем нужна прослеживаемость товаров.
15: Система прослеживаемости товаров – это комплекс методов и технологий, направленных на отслеживание движения товара по всей его цепочке. От производителя до конечного потребителя. Впервые она была разработана в Беларуси в 2021 году в рамках исполнения обязательств Республики Беларусь, взятых при подписании соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. Создан специализированный программный комплекс системы прослеживаемости товаров, который осуществляет сбор, обработку, хранение информации в отношении всего движения товара, подлежащего прослеживаемости. Данная система направлена в первую очередь на повышение оборота легального товара, снижение контрафактной продукции на рынке. Это, как так сказать, в первую очередь. Во вторую, эта система является, можно сказать, драйвером цифровизации экономики, поскольку подразумевает под собой обязательное использование электронных накладных субъектами хозяйствования. То есть субъекты хозяйствования постепенно переходят от накладных на бумажных носителях к электронным накладным.
6: Важный сигнал.
0: На что намекает президент? Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие высказывания и сказал, что Беларусь не выдержит войну.
8: Я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Надо быть аккуратнее и осторожнее.
0: Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль Арабия». Также президент назвал абсолютно недопустимым, чтобы военные действия Украины с Россией перешли на территорию Беларуси.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских войск беспилотных систем о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: По словам Александра Лукашенко, тесно переплетены и родственные связи людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы.
8: В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
0: В российском Z-сообществе такие слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. Кроме того, участие Беларуси могло бы отвлечь ВСУ и заставить оттянуть силы с важным для российской армии направлением Донбасса. А значит, меньше людей и техники осталось бы на востоке и юге, где российская армия столкнулась с огневым контролем и серьезным давлением украинских дронов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о том, как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
16: Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
18: Привет!
17: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
18: Ага, живописная картина.
17: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
18: Ну, учения идут, все стандартно.
17: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
18: Ого! Тот самый из Чернобыля.
17: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
18: Слушай, это очень сильный образ, и он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
17: Беспрецедентное скопление техники.
18: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
17: То есть?
18: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
17: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
18: Ну, в каком-то смысле, да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
17: И это создает такое гравитационное поле.
18: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
17: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
18: Если маневры перерастают в реальное наступление...
17: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
18: Угу.
17: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
18: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
17: А, поставки западного оружия?
18: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
17: Статус территории меняется?
18: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
17: И это ведь не просто галочка в международных документах.
18: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
19: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
18: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
19: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
18: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
19: В кранах пропадает вода.
18: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
17: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
18: Начнется тотальная паника.
17: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
18: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
17: Это моментальная смерть региональной экономики.
18: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
17: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
18: Угу.
17: Этот двигатель глохнет.
18: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
17: Армия забирает все необходимое.
18: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
17: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
18: А вывести его не может.
17: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
18: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль, он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
17: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
18: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
17: Банкоматы пустеют за часы.
18: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
17: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
18: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
17: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
18: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
17: Людей селят в школьных спортзалах, в старых домах культуры.
18: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
17: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
18: пара туалетов на сотни людей, перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
17: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
18: Именно.
17: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
18: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
17: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
18: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
17: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
18: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
17: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
18: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
17: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
18: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
17: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
18: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
17: Вводится строжайшая цензура.
18: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
17: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
18: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
17: Социальные связи разрушаются.
18: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
17: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
18: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
17: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
18: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
17: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
18: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
17: Например?
18: современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
17: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
18: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
17: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
18: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
17: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
18: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
17: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
18: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
17: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
18: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
17: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
18: Но это не так.
17: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
18: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
17: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
18: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
17: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
18: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
17: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
18: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
17: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
18: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
17: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
18: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
17: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
18: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
17: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
18: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
17: Дожди смывают все это в реки.
18: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
17: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
18: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
17: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
18: Угу.
17: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
18: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
17: Ты про международную репутацию.
18: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
17: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
18: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
17: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Там будут все лидеры Европы и США, приехали во Францию на саммит G7. Самое важное заявление первого дня главной политической тусовки мира. Во французском Эвиане стартовал второй день саммита Большой Семерки. Однажды мероприятие уже проходило в этом городе, в далеком 2003 году, но тогда на встрече присутствовал и Владимир Путин. Сегодня саммит проходит без него. Зато есть Украина, участие которой тогда невозможно было и представить. Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России встретиться на полях саммита Большой Семерки, но ответа не получил. Поэтому Зеленский обсудил с Дональдом Трампом потенциальную встречу с Владимиром Путиным в США.
21: Мы предложили Путину встретиться где угодно, в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по прекращению войны. Он не хочет этого. Мы также обсудили с США и Францией возможность встречи с Россией в рамках Большой Семерки с участием всех демократических стран. Путин этого не хочет. Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США, в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, перед президентом Трампом. И посмотрим, что из этого выйдет.
20: На необходимости их личной встречи Зеленский настаивает с начала июня. В открытом письме Владимиру Путину он предлагал сразу несколько вариантов, где ее можно было бы организовать. Президент России заочно ответил, что пока смысла встречаться не видит. Сегодня второй день саммита Большой Семерки. И если вчера главной темой обсуждения был Иран, то сегодня на повестке в основном Украина. Зеленский еще вчера прибыл в аэропорт Женевы, и утром состоялась его рабочая встреча с мировыми лидерами, которая называлась «Построение мира и безопасности для Украины и Европы». Это ключевой пункт для европейских глав. И президент Франции Эммануэль Макрон накануне говорил о том, что стремится убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию, чтобы способствовать достижению мирного соглашения. По словам Макрона, вчера от Дональда Трампа он получил позитивный сигнал о том, что тот готов все это обсуждать. Сам Трамп заявил, что так как с Ираном у него все получилось, теперь на повестке дня Украина.
22: Я хочу поблагодарить вас за помощь. Вы всегда помогали, и для меня большая честь быть вместе с вами. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, что, возможно, нам удастся чего-то добиться и там. Действительно, думаю, что обе стороны к этому открыты. Теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести до результата и этот процесс. процесс. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Такого не должно происходить.
20: Немецкий канцлер Фридрих Мерц также считает, что основания для мирного переговорного процесса как никогда сильны. Он довольно жестко высказался о положении дел России и на поле боя, и в экономике.
1: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
20: Тем временем премьер Великобритании объявил о новых энергетических санкциях против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины, на территорию ЕС. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения из санкций США для российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Жизнь поджижания дронов. Жители Гомельщины рассказали всю правду о дронах, летящих бомбить Украину. Нарушали, нарушают и будут нарушать. Речь идет о российских беспилотниках, следующих на Украину через Беларусь. Минувшие выходные для жителей Гомельской области стали по-настоящему горячими. Люди писали и делились видео о пролетах БПЛА на низких высотах над населенными пунктами и ночью, и днем.
4: Лоев. Очень громко и страшно до ужаса. Летят не над рекой, как раньше, а прямо над домами. Летят не с Украины вглубь Беларуси, а от нас туда летят.
23: Буквально над моим домом за один раз штук 5 пролетело, а потом еще и наш военный вертолет. У меня вопрос ко всем, кто вечно находит оправдание типа «да это учение». Да это белорусы учатся управлять дронами, чтобы родину защищать. Да это украинские. Что на этот раз? Киев бомбили все эти дни, по-моему. Очевидно, что эти дроны туда и летели.
24: Я на экзаменах сидел и наблюдал за дронами. Подряд несколько пролетели. Все тоже увидели и побежали к окну смотреть. Прямо на экзамене.
2: Жители Гомельщины указывали и конкретные локации как одиночных, так и массовых пролетов БПЛА. Информации об их сбитии или падении не было. Отмечу, с начала лета количество дронов в небе над Беларусью заметно увеличилось. Так, например, на Могилевщине утром 3 июня беспилотник упал на гараж. Обошлось без пострадавших, однако в ближайших жилых домах взрывной волной выбило стекла. Кроме этого, дроны были замечены над Барановичами и Слуцком. Однако чаще всего воздушное пространство нарушается в Лоеве, деревне Переделка и других населенных пунктах Гомельщины, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
25: В том, что это российские шахеды, ни у меня, ни у моих коллег нет ни малейшего сомнения. Здесь все очевидно. Белорусы фиксируют пролеты беспилотников над городами, затем мы получаем информацию об ударах по Украине. Что касается Гомельской области и непосредственно Лоевского района. Общеизвестная информация, что в Брянской области оборудованы 3 площадки для запусков БПЛА, откуда они взлетают и летят вдоль украинско-белорусской границы на запад Украины. Чтобы снизить риск раннего обнаружения украинскими ПВО, шахеды летят очень низко, вдоль поймы Днепра и непосредственно над Лоевом и близлежащими деревнями и городскими поселками. Замалчивать ситуацию уже не получается, потому что можно скрыть пролет беспилотника над отдельным деревенским участком, но когда вся школа вынуждена прервать экзамены из-за угрозы, тут уже сложно свести все к фейку. А то, что пока ни один из дронов не рухнул на жилые дома, школы или другие объекты гражданской инфраструктуры, это просто дело времени.
2: Увеличивающееся с каждым днем количество БПЛА, нарушающих воздушное пространство над Белоруссией, по мнению Лаврентьева, свидетельствует о том, что Кремль заигрался. А для российских военных нет границ дозволенного, поскольку белорусские земли уже воспринимаются как свои полигоны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: 3000 только во сне. Расчетник водителя из Минска спровоцировал скандал в соцсетях. 200 рабочих часов за копейки.
5: Ценность кадров в Беларуси. Вот мой, водителя третьего класса, первого разряда в Минске, расчетный лист. Имеем переработку 196 часов вместо 159. За это начислено чуть больше 1900 рублей. Минус налоги, взносы, аванс. Получаем на руки 1000. Подскажите, где находится тот Минск, в котором люди за свою работу получают от 2500 и больше 3000?
2: Такой пост на личной странице в соцсетях опубликовал водитель общественного транспорта из Минска Алексей. Под видео мужчина отметил, что опубликовал расчетку ОЗП не для того, чтобы пожаловаться. Его целью было показать всем, как существенно отличается реальная Беларусь от сюжетов по ТВ и отчетов чиновников. Ожидаемо в комментариях собрались белорусы, желающие рассказать о своем уровне дохода. «Водитель – очень нужная и важная работа», – пишет минчанин Филипп.
9: Еще и ответственность какая за чужие жизни. А что в итоге имеем? Человек приходит на работу к 4-5 утра, чтобы проверить автобус, где-то что-то прибрать, потом целый день на маршруте, если что-то вдруг сломалось, чинишь сам. И вот этот человек получает как студент. И это у него еще переработка. А на сайте вакансий в объявлениях пишут: «Оплата труда 3,5-4 тысячи рублей». Вот и где же правда, интересно? А еще интересно, как человеку с семьей в Минске выживать на 1500?
2: Обычное дело для Минска и Беларуси в целом, делится мнением еще один житель столицы Алексей.
10: Если вы хотя бы раз просматривали республиканскую базу вакансий, то там 60% предложений с зарплатами 2450 рублей плюс. А по факту эти работники получают от 1200 до 1600 на полную ставку с переработками. Я работаю в метро. Зарплата больше 4000 у нас только у начальников. У машинистов в районе 3. Но вы видели их график работы? С таким графиком 3000, да даже 4, это жалкая подачка. Простые работяги у нас грязными получают 1500-2000, и нету больше нихрена. Даже на празднике 5 рублей премии никто не даст.
2: Пользовательница под ником Татьяна Солнышко написала, что водитель врет, и дала ему совет. Цитирую. «Ложь, неправда. Можно заработать, если хочешь. Я вон перерабатываю больше, и зарплата достойная. Не устраивает? Найди подработку». Ирина с таким мнением не согласна.
11: «Не говорите глупости. Работать с переработкой и... чтобы умереть за рулем. Отработал 196 часов. Можно взять подработку. Интересно, кто такой грамотный? А отдыхать когда? А жить? Вы о чем? Я работаю на скорой и прекрасно помню случай, когда приехали в автопарк к водителю, которому стало плохо, потерял сознание. Так вот, реанимировали в скорой, но до больницы он не доехал. Позже разбирательство было. Вот этот водитель и пахал с переработками, потому что некому было. В результате пришел на очередную смену и все, нет человека. А если бы он выехал на маршрут, то жертв могло бы быть больше. Надо оплачивать достойно труд, а не вынуждать людей работать на износ. И скажите мне, когда стало нормой советовать людям, которые хотят, чтобы их труд просто достойно оплачивался, искать подработки? Люди, включайте мозги. Людям, которые работают, денег на жизнь не хватает, а не на яхты и дома у моря. В какой нормальной стране человеку нужно искать подработки, чтобы выживать? Потому что на основной работе платят гроши. Очнитесь уже наконец-то. Это абсолютно ненормально.
2: Кто-то из комментаторов написал, что 1000-1500 – это зарплата водителя «Газельки» где-то в сельской местности, который на работе спит 6 часов и 2 часа за рулем. Но никак не водителя общественного транспорта. Довольны ли вы уровнем своей заработной платы? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о праве Ирана обладать ядерным оружием.
3: И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Стало только хуже. Белорусская железная дорога сообщила о возвращении штадлеров после ремонта. Но есть нюанс. Белорусы наконец-то дождались возвращения комфортабельных скоростных электропоездов. После длительного отсутствия на маршрутах БелЖД запустила штадлеры, которые сняли с эксплуатации для технического обслуживания и ремонта. Вот только радость населения была недолгой. В соцсетях стали появляться жалобы на частые поломки электричек. Житель Гомеля Александр рассказал о том, как прошла его поездка из областного центра в Минск и обратно.
8: Я, конечно, понимаю, что там санкции, и ЖДшка не может закупать оригинальные запчасти на штадлеры. Я понимаю, что там долговая яма, но неужели и со специалистами такая беда, что никто не может нормально ремонт поездов сделать? Нужно мне было по рабочим вопросам утром в Минске быть. Взял билеты туда и обратно на штадлер, потому что быстро и комфортно. Фото билетов, к слову, прилагаю, чтобы не писали, что придумал. Так вот, штадлер уже не тот. Вперед я доехал до Осиповичей, и все, поезд дальше не идет, сломался. Пока там решали, пока пересадили нас на эконом-класс, пока добрались. В общем, в Минске я попал на 1,5 часа позже, на рабочую встречу опоздал. Но на этом еще не все. Назад же в Гомель тоже билеты на штадлер были. И тут без неприятных сюрпризов не обошлось. Электричка резко сбрасывала скорость до минимальной, экстренно тормозила, несколько раз вообще останавливалась. А потом и вовсе объявили, что вынуждены постоять немного по техническим причинам. В результате домой я попал с задержкой на 45 минут.
2: Такой случай не единственный. Белорусы массово жалуются на проблемы с вернувшимися штадлерами и призывают БелЖД, цитата, «наконец-то привести поезда в порядок». Люди делятся своими историями, когда электрички ломались в пути и простаивали 1,5-2 часа, из-за чего они опаздывали на автобусы и самолеты. А железная дорога компенсировала неудобства в размере всего лишь 9% от стоимости билета. Иногда пассажиров пересаживали на обычные поезда. При этом разницу в стоимости проезда не возвращали. Проблема обслуживания швейцарских электричек многолетняя. Но, как показывает практика, решения в Беларуси не нашли, говорит экономист Валерий Седых.
12: Ничего нового и в этот раз я не скажу. Не получилось у белорусской железной дороги справиться с последствиями санкций ни в сфере логистики, ни в техобслуживании швейцарских и польских поездов. Новые электрички бизнес-класса нам не продают. А те, что есть, критически изношены. Требуется глобальная замена запчастей, которые нам тоже не продают. Да, что-то там удается закрыть российскими аналогами. Но стоят они дороже, а по качеству проигрывают. Вот отсюда и частые поломки прямо на маршрутах. Еще одна проблема – это нехватка специалистов на железнодорожном транспорте после массового сокращения штата и увольнений по собственному желанию. На предприятии просто не хватает рук, чтобы своевременно и качественно осуществить необходимый ремонт. Почему руководство предприятия не ищет варианты создания своих запчастей или адаптации уже имеющихся по швейцарские поезда? У предприятия банально нет на это денег. О каких новых разработках может идти речь, если железная дорога распродает имущество, чтобы покрыть задолженности по кредитам?
2: Люди должны понимать, что винить во всех бедах руководство железной дороги нельзя. Предприятие, не получающее господдержки, всеми силами пытается хоть как-то функционировать. «Тоже понятно», — отмечает Седых. Напомню, в марте предприятие обратилось к президенту за финансовой помощью, на что получило ответ, цитата, «Так надо затянуть пояса, если не можете заработать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: цифры. И самое главное, не только что товарооборот, а целый ряд проектов. И в очередной раз убедился, как президент глубоко погружен во все эти процессы. То есть фактически, значит, мы прошлись по каждому проекту, который совместно, который реализуется либо в Узбекистане, либо в Белоруссии. И, значит, вот обсудили и дальнейшие перспективы наращивания нашего сотрудничества. И, конечно, мы ждем Шавката Мирамоновича в Минске. Я уверен, что его визит это станет очередным толчком для выхода, я так даже не побоюсь этого слова, наших отношений на новый уровень.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Прорвали целое кольцо ПВО. Собянин подтвердил удар дронов по московскому НПЗ. Пламя видно за километры. Утром 16 июня беспилотники снова атаковали Москву. За два часа было сбито или подавлено более 70 БПЛА, заявил мэр Собянин. По его словам, целью дронов стал московский нефтеперерабатывающий завод.
3: Один из дронов повредил объект московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
2: В Главном управлении МЧС по Москве уточнили, что на заводе вследствие атаки вспыхнул пожар. Огромный столб черного дыма было видно далеко за пределами Капотни, где находится НПЗ.
4: Либо по сотоводу, либо по нефтеперерабатывающему в итоге попали. Но, судя по всему, что это за сотоводом, что это нефтеперерабатывающий. Ну вот, потому что там вот видно, где леса. Это уже нефтеперерабатывающий. Да, значит, по заводу попали. Пипец. Там вот еще этот факел их дымит, как не в себя.
2: После удара беспилотников по заводу в районе Капотни перекрыли движение автотранспорта. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Номинальная мощность предприятия – около 14 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.

0: Это не первый удар по предприятию. До этого московские НПЗ дроны месяц назад атаковали, 17 мая. Тогда ранения получили 12 человек из смены строителей. Сообщалось, что оборудование не пострадало, но завод останавливал переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий.
1: Вон эта труба как раз горит. А вот только что вбит.
0: Приведет ли новый удар к ограничению работы предприятия, пока неизвестно. Вопрос в другом. Как такое количество дронов смогли прорвать плотное кольцо ПВО, совсем недавно усиленное вокруг столицы? На днях в Москву привезли 7 новых систем, одну из которых разместили как раз в капотне. Военный аналитик Руслан Левиев поясняет, на самом деле такую защиту из панцирей беспилотникам преодолеть несложно. По его мнению, зря ради Москвы оголили регионы, где эти системы ПВО могли бы быть полезнее.
2: С беспилотниками вообще такая проблема, что там в принципе не может быть такой системы, которая там одной установкой, грубо говоря, покрывала бы там хотя бы город. А почему такое невозможно? Потому что беспилотники летают очень низко, и поэтому здесь вмешивается банальная физика. Чем ниже ты летишь, тем хуже тебя видно на радарах. То есть тем позднее радар тебя замечает. А если радар тебя не видит, то, соответственно, система ПВО на тебя прицелиться не может. Она не может тебя сбить. Поэтому и получается, что какие бы там крутые у вас комплексы ПВО не были бы, все равно каждая такая установка, будь то это панцирь, будь то какая-нибудь там американская система, она, как правило, в контексте беспилотников, она видит там, может быть, километров на 5-10 вокруг. Что, тем, как вы понимаете, тем самым не может покрыть там даже там всю Москву. Москва там сильно больше.

0: Этим пользуются как раз те люди, которые задают маршрут для беспилотников. Они выявляют, где эти установки, там те же панцири, стоят, и специально программируют маршрут таким образом, чтобы максимально облетать эти точки, чтобы их эти системы не заметили, и чтобы беспилотник пролетел несбитым и поразил свою цель.
1: Кроме капотни, дроны атаковали подмосковную электросталь. Там БПЛА, подавленный системами РЭП, попал в строящийся корпус ЖК «Северный квартал». В результате на последнем этаже многоквартирного дома возник пожар.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Что это было? В свежем интервью Лукашенко впервые призвал и Россию пойти на компромисс.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.
3: Такое неожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». В беседе, длившейся около полутора часов, президент делился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказывал о контрактах Беларуси с США и странами Евросоюза, высказывался о милитаризации в ряде европейских стран. В СМИ самый большой резонанс вызвали заявление Лукашенко по теме конфликтов в Украине в контексте встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины.
4: Последнее заявление большой тройки из пяти этих пунктов требует от России крайних мер, невыполнимых. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а видимо уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров. Российская позиция также максимальная, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну, одна сторона и другая.
3: Политическое экспертное сообщество активно обсуждает и то, с какой целью президент Беларуси дал такое развернутое интервью международному телеканалу и намеки Лукашенко в сторону России о необходимости пойти на уступки в разрешении конфликта с Украиной. Доктор экономических наук Игорь Липсиц назвал это интервью очень хитрым ходом.
5: С моей точки зрения, Лукашенко сейчас самый ловкий политик в мире. Он выкручивается, вывертывается. И я не исключаю, что вы еще увидите, когда он вдруг окажется очень таким ярым партнером Евросоюза. И окажется в Евросоюзе, может быть, даже быстрее, чем Украина. Он очень ловкий, он очень хитрый. У него есть белорусский олень, который нужен миру, в том числе нужен США. Как видите, уже американцы санкции с белорусского олень сняли. И я думаю, что он и в войну с Украиной не вяжется, потому что это гибельно для его и для его позиции. Так что, я думаю, он будет выживать, удерживать власть. Не знаю, сумеет ли передать, но во всех случаях, если передаст, то кому-то из своих, чтобы сохранить себе, опять же, безопасную старость внутри Беларуси.
3: Политологи также высказывают мнение, что Лукашенко пошел на такой шаг из-за острой необходимости налаживания отношений с Европой. Так как белорусская экономика буквально трещит по швам, неуклонно падает экспорт и грузооборот, а Россия в силу такого же нестабильного экономического положения и изоляции на международной арене больше не способна оказывать даже минимальную поддержку Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Море трупов. Бойцы, воюющие в районе Константиновки в ДНР, показали десятки двухсотых после очередного штурма леспосадки. В редакцию пришло сразу несколько сообщений от родных военнослужащих, которые находятся на одном из самых горячих направлений. По их словам, с мужчинами на фронте нет связи уже неделю. В последнем разговоре солдаты рассказали родственникам, что уходят в штурм. Через несколько дней родственникам позвонили из части и сказали, что все, кто был в штурме, погибли. Однако с организацией похорон придется подождать. Тела штурмовиков разорвало на части. И сейчас идет сбор и эвакуация останков.
6: Я сейчас буду снимать. Его там лица нету, череп отвалился. Но... Да не, по-моему. А, все, что осталось. Фу, все, можешь закрывать.
1: Еще один военнослужащий из донецкого направления записал видео для семьи. Он получил ранение в штурме. Третий день солдат находится на позициях без воды. Он в критическом состоянии, потерял много крови.
7: Все, я умираю. Я от жажды умираю уже третий день. Дальше весь вытек. Рука отлетела. Выйти отсюда нет возможности. Эвакуация не придет.
1: Дальнейшая судьба этого военного неизвестна. Больше на связь он не выходил. Еще один боец, который служит в морской пехоте, рассказал, что военные с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: Полный. На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода. У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют.
1: Сам военный чудом выжил в последнем бою. Ему повезло, что рядом проходила группа, которая его и подобрала.
8: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Проблемы с эвакуацией на фронте подтверждают военные медики. По их данным, иногда раненому приходится самостоятельно добираться до госпиталя по нескольку дней.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
10: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
9: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
11: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
9: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
11: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
9: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
12: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
9: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
11: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
14: Пятое место.
11: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, который включает разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
14: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
1: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщества. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайф».
15: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
16: Да.
15: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
1: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
17: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
1: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
18: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
19: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
18: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
1: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
20: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
21: Пятое место.
20: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
22: Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
4: Да, тон изменился просто радикально.
0: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
4: Угу.
0: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
4: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
0: Да, это разрушает образ силы.
4: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
0: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
4: Звучит жутко, да.
0: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
4: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Белоруссии общество просто категорически не хочет воевать.
0: Ну да, историческая память.
4: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики, то есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности, но как только возникает угроза оказаться в окопах...
0: Социальный контракт трещит по швам.
4: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
0: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
4: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
0: Силовой блок.
4: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
0: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
4: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
0: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
4: Абсолютно шикарная аналогия.
0: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
4: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
0: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
4: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
0: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
4: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
0: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
4: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
0: А в чем еще?
4: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
0: Ну да, один сдавок и все.
4: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
0: Вот давай перейдем к этому. Угу. Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
4: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
0: Давай по порядку. Первый технологический, так?
4: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
0: Что?
4: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
0: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
4: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
0: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
4: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
0: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
4: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
0: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
4: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
0: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
4: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
0: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
4: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
0: Бригады территориальной обороны.
4: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
0: И у них есть мотивация, это их дом.
4: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
0: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
4: Абсолютно.
0: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
4: О, да.
0: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
4: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
0: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
4: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
0: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
4: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
0: Что ты имеешь в виду?
4: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
0: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
4: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
0: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
4: Западный фактор здесь фундаментален.
0: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы?
4: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
0: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
4: Давай.
0: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
4: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
0: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
4: Какая же?
0: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
4: Ух, это серьезная тема.
0: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
4: Это уравнение с кучей неизвестных.
0: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
4: Однозначно.
0: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
4: Пока.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1.5 раза.
16: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
7: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
16: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
7: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
21: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
7: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
21: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию. когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
7: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
16: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
7: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
8: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
9: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
10: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
7: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
21: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
7: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
21: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
7: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
1: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
11: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но
12: 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря глазке ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
14: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
15: Новосибирск. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
1: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
17: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во 2-й сотне свежего рейтинга безопасности?
2: На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
18: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
2: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
2: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
24: Дас.
23: 20.
24: Бис.
23: 30.
24: Тис.
23: 40.
24: Чалис.
23: 50.
24: Пачас.
23: 60.
24: Сат.
23: 70.
24: Саттар.
23: 80.
24: Асси.
23: 90.
24: Навэ.
23: 100.
24: Эксо.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
13: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
25: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. целевую задачу, которую поставили два президента, в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармацея, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну, во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.

0: Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
2: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
0: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
3: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
0: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке.

0: Серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
3: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
2: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
4: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
5: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
2: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
6: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
2: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
2: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
9: Почему я обратился к спорту? Не только хоккею. Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Важный сигнал.
10: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
11: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
10: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
12: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
10: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
13: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
10: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
9: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть, или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
3: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
2: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
4: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
5: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
2: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
6: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
2: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
2: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
15: Да, опять сдвинули.
14: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
15: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
14: Какое именно?
15: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
14: Угу.
15: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
14: Которая технически вроде как существует на серверах.
15: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
14: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
15: Для беременных женщин, верно.
14: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
15: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
14: А как надо было?
15: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
14: А, то есть вообще всех?
15: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Это создание максимально безопасной песочницы.
14: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
15: Ага.
14: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
15: Вот именно.
14: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
15: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
14: В смысле?
15: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
14: Угу.
15: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
14: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
15: 100%.
14: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
15: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
14: Да, пробка будет эпичная.
15: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
14: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
15: Ну, в теории, да.
14: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
15: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
14: Которой нет.
15: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
14: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
15: Абсолютно.
14: На рабочем столе столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
15: Да там музейные экспонаты стоят.
14: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
15: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
14: Кошмар.
15: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
14: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
15: Буквально? И это мы еще не говорим про электричество.
14: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
15: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
14: И если свет моргнет на пару секунд,
15: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
14: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
16: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
14: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
16: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
14: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
16: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
14: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
16: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
14: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
16: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
14: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
16: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
14: Ты про время на прием?
16: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
14: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
16: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
14: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
16: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
14: Потом появляется выпадающий список подклассов.
16: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
14: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
16: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
14: Да, специалистов остро не хватает.
16: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
14: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
16: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
14: С синими печатями и подписями.
16: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
14: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
16: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
14: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
16: Больнее всего бьют.
14: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат Фондом соцзащиты населения.
15: Да. ФСЗН? Да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
14: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
15: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
14: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
15: Давай по шагам.
14: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
15: Угу.
14: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
15: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
14: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
15: Их слишком много.
14: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
15: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
14: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
15: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
14: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
15: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
14: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
15: Потом идти в отдел кадров своей компании.
14: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
15: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
14: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
15: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
14: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
15: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
14: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
15: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
14: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
15: Бухгалтера малых предприятий.
14: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
15: Это головная боль, да?
14: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
15: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
14: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
15: И все?
14: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
15: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
14: или просто содержал неверный код диагноза,
15: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
14: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
15: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
14: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
15: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
14: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
15: Врачи получают нормальные компьютеры.
14: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
15: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
14: Задается громкая дата для отчетов.
15: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
14: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
15: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
14: Какую?
15: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
14: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
15: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
14: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
15: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
14: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
15: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
14: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
15: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
14: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным.
17: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
1: Важный сигнал.
0: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
18: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
19: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
20: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
21: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
22: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай, Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
11: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
11: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
11: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
11: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
13: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
11: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
11: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
12: А что тогда?
11: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
12: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
11: Да ладно? И почему же?
12: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
11: Бумажки, просто бумажки.
12: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
11: Это как?
12: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
11: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
12: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
11: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
12: Ну давай, в чем вред?
11: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
12: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
11: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
12: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
11: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
12: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
11: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
12: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
11: Ой, кто это вообще читает?
12: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
11: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
12: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
11: Ну, не знаю.
12: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
11: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
12: Ну, логично.
11: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
12: Да, есть такая проблема.
11: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
12: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
11: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
12: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
11: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
12: Чтобы ты не списывал. Логично.
11: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
12: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
11: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
12: Звучит как медицинский термин.
11: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
12: Жесть.
11: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
12: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
11: Это как же?
12: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
11: Да, да, помню такое.
12: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
11: А опять штрафами пугаешь.
12: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
11: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
12: Давай.
11: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
3: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
11: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
3: Это правда.
11: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
3: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
11: Угу.
12: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
11: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
13: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
11: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
13: Какая же?
11: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение.

0: сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
4: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы. Тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
2: Важный сигнал.
5: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляский Марцин Козак.
6: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
5: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
7: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
5: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
8: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
5: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня

0: расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
3: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта Сергею Михайловичу, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы. Тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
0: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
0: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
5: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
0: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
5: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Мозыри судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
7: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
8: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
7: Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
1: Важный сигнал.
0: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
0: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
3: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
3: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
10: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума региона Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А, путеец, монтер пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано: знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
11: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
11: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей.
11: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%, и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
14: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
13: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
15: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
13: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
16: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале, в Большой Семерке, царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
13: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылками европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
19: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
6: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
6: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
20: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
6: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
21: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
6: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
22: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
6: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
21: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? то копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
6: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «Бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
3: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали. В кубках отличились, еще где-то. Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
6: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
7: И снова мы возвращаемся к санкциям.
5: У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
6: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
10: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность. И мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью.
4: Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
7: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
4: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники.

0: потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
1: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Медицина, как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
4: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
3: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
5: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
6: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
7: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
3: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела

0: о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
1: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
0: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
1: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
0: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
1: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
0: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
5: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
8: Пятое место.
5: Или нет? Ну так почему провальный? если динамика нормальная. Но я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО-мутант. 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, который включает разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
9: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
8: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайф».
10: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
6: Да.
10: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
8: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
11: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
8: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
12: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
13: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
12: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
8: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
5: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
14: Пятое место.
5: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
15: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
18: Да, тон изменился просто радикально.
17: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
18: Угу.
17: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
18: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
17: Да, это разрушает образ силы.
18: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
17: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
18: Звучит жутко, да.
17: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
18: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
17: Ну да, историческая память.
18: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
17: Социальный контракт трещит по швам.
18: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
17: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
18: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
17: Силовой блок.
18: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
17: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
18: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
17: Хорошо, звучит логично, но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
18: Абсолютно шикарная аналогия.
17: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
18: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
17: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
18: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
17: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
18: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
17: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22-го года?
18: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
17: А в чем еще?
18: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
17: Ну да, один сдавок и все.
18: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
17: Вот давай перейдем к этому.
18: Угу.
17: Потому что доверия к словам нет. И физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
18: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
17: Давай по порядку. Первый технологический, так?
18: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
17: Что?
18: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
17: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
18: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
17: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
18: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
17: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
18: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
17: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
18: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
17: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
18: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
17: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
18: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
17: Бригады территориальной обороны.
18: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
17: И у них есть мотивация, это их дом.
18: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
17: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь — это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
18: Абсолютно.
17: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
18: О, да.
17: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
18: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
17: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
18: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
17: И из-за этого риторика становится такой аккуратной?
18: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
17: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
18: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
17: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
18: Западный фактор здесь фундаментален.
17: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
18: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
17: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
18: Давай.
17: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
18: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
17: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
18: Какая же?
17: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
18: Ух, это серьезная тема.
17: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
18: Это уравнение с кучей неизвестных.
17: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
18: Однозначно.
17: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
18: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
1: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
1: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
4: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
3: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными, водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
21: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
22: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
23: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
3: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
1: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
3: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
1: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
3: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
0: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке в ситуации разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
6: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
8: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
9: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
8: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. от первого лица.
7: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
10: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
12: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
11: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
11: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
20: 20.
5: Бис.
20: 30.
5: Тис.
20: 40.
5: Чалис.
20: 50.
5: Пачас.
20: 60.
5: Сат.
20: 70.
5: Саттар.
20: 80.
5: Аси.
20: 90.
5: Навэ.
20: 100.
5: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
7: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
15: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
20: Новости регионов на радиосигнал.
11: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
11: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российские

0: родителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
1: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
2: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
1: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
6: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
5: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
7: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
8: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
5: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
9: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
5: Проблема с топливом.

0: В России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
4: Почему я обратился к спорту? Не только хоккею. Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
6: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
5: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
7: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
5: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
8: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
5: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
4: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
9: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
0: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
10: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
11: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
0: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
10: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого, а Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
0: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
0: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
13: Да, опять сдвинули.
12: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
13: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
12: Какое именно?
13: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
12: Угу.
13: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
12: Которая технически вроде как существует на серверах.
13: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
12: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает – просто пока для одной конкретной категории пациентов.
13: Для беременных женщин, верно?
12: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
13: Погоди. Если цель — реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
12: А как надо было?
13: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
12: А, то есть вообще всех?
13: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин — это, ну, это никакой не стресс-тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
12: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
13: Ага.
12: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
13: Вот именно.
12: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
13: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
12: В смысле?
13: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
12: Угу.
13: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
12: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
13: 100%.
12: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
13: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
12: Да, пробка будет эпичная.
13: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
12: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
13: Ну, в теории, да.
12: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
13: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
12: Которой нет.
13: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
12: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
13: Абсолютно.
12: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
13: Да там музейные экспонаты стоят.
12: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
13: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
12: Кошмар.
13: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
12: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
13: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
12: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
13: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
12: И если свет моргнет на пару секунд,
13: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
12: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
13: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
12: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
13: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
12: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
13: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
12: Да, это сенситивная информация. информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
13: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
12: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
13: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
12: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
13: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
12: Ты про время на прием?
13: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
12: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
13: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки, он должен работать со справочниками.
12: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10, это же международная классификация болезней, там огромное многоуровневое дерево.
13: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
12: Потом появляется выпадающий список подклассов.
13: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
12: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
13: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
12: Да, специалистов остро не хватает.
13: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
12: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
13: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
12: С синими печатями и подписями.
13: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
12: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
13: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
12: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
13: Больнее всего бьют.
12: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
13: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
12: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
13: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
12: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
13: Давай по шагам.
12: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
13: Угу.
12: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
13: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
12: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
13: Их слишком много.
12: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
13: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
12: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
13: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
12: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
13: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
12: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
13: Потом идти в отдел кадров своей компании.
12: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
13: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
12: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
13: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить SMS-код, успеть его ввести.
12: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
13: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
12: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
13: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
12: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
13: Бухгалтера малых предприятий.
12: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
13: Это головная боль, да?
12: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
13: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
12: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
13: И все?
12: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
13: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
12: или просто содержал неверный код диагноза,
13: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
12: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
13: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
12: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
13: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
12: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
13: Врачи получают нормальные компьютеры.
12: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
13: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
12: Задается громкая дата для отчетов.
13: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
12: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
13: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
12: Какую?
13: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
12: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
13: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
12: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
13: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
12: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса. требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
13: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
12: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
13: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
12: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным.
14: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они, ну, начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
2: Важный сигнал.
15: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
16: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
15: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
17: шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
18: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года. И все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
19: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
15: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
20: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
22: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим
6: в телефонах все оставляем данные.
7: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
6: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
7: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
6: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
7: Ну, математика в руках корпорации.
6: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
7: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
22: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
7: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
6: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
7: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
22: А что тогда?
7: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
22: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
7: Да ладно? И почему же?
22: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
7: Бумажки. Просто бумажки.
22: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
7: Это как?
22: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
7: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
22: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
7: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
22: Ну давай, в чем вред?
7: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
22: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
7: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
22: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
7: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой.
21: Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
21: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
21: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
21: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
21: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
21: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Да, ну, логично.
21: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
21: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
21: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
21: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
21: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
21: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
21: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
4: Жесть.
21: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
4: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
21: Это как же?
4: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
21: Да, да, помню такое.
4: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
7: А опять штрафами пугаешь.
22: А как же, в китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
7: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
22: Давай.
7: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. Так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
5: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
7: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
5: Это правда.
7: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
5: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
7: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
5: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
7: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
5: Какая же?
7: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
5: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
7: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные.
21: Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
22: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
8: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат, делаем этот результат.

0: быть, найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
1: Важный сигнал.
2: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
3: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
2: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
4: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
2: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
5: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
2: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
0: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие.

0: Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
3: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
2: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
3: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
2: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
4: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
2: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
4: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
2: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Мозыри судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
7: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютеры жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
8: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
7: Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
1: Важный сигнал.
2: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
3: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
2: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
0: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
2: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
0: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
2: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
2: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
10: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет!
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А, путеец. Монтер пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
11: Именно.
13: И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
13: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
13: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
13: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
13: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
13: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
13: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
13: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
13: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
13: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
13: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
13: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
13: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
13: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
13: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
13: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
13: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятой на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5% и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленной на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
15: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине. И рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
14: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
16: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
14: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
17: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в Большой Семерке царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
14: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
20: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
5: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
21: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
5: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
5: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
21: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
5: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
4: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
5: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
8: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
5: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
4: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не сп***, а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
5: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
0: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
7: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
5: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
7: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
5: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скуропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
10: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да? У нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
9: Ура! Ура! Ура!
2: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
22: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
2: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
23: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
2: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на

0: нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
1: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
2: Шмат хто не дожыве с такой медицинай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
3: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
4: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
1: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Тем семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
7: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
6: Жена военнослужащего осталась сама.

0: с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в трех цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
1: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25-го года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
0: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
1: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
0: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодах.
2: 15.
3: Пандрах.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
6: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
5: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
5: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
7: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
10: Пятое место.
7: Или нет? Ну так почему провальный? Если динамика нормальная. Но я понимаю вас, как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает сотрудничают с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
10: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
11: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайф».
12: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
12: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
11: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
13: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
11: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
14: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
15: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
14: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
11: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
7: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
16: Пятое место.
7: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
2: Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
17: Лето.
3: Мосаме гарма.
17: Весна.
3: Бахар.
17: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
16: Да, тон изменился просто радикально.
5: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
16: Угу.
5: То есть это, ну, кардинально контрастируется со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
16: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
5: Да, это разрушает образ силы.
16: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
5: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
16: Звучит жутко, да.
5: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
16: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
5: Ну да, историческая память.
16: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
5: Социальный контракт трещит по швам.
16: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
5: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
16: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
5: Силовой блок.
16: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
5: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
16: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
5: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
16: Абсолютно шикарная аналогия.
5: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
16: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
5: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
16: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
5: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
16: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
18: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
16: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
18: А в чем еще?
16: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
18: Да, один сдавок и все.
16: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
18: Вот давай перейдем к этому. Угу. Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
16: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
18: Давай по порядку. Первый технологический, так?
16: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
18: Что?
16: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
18: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
16: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
18: Слушай, концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
16: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
18: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
16: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
18: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
16: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
18: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
16: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерии зоны.
18: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
16: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
18: Бригады территориальной обороны.
16: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
18: И у них есть мотивация, это их дом.
16: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
18: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
16: Абсолютно.
18: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
16: О, да.
18: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
16: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
18: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
16: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
18: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
16: Да. Но тут есть огромная проблема. асимметрия информации.
18: Что ты имеешь в виду?
16: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявление, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
18: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
16: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
18: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
16: Западный фактор здесь фундаментален.
18: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
16: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
18: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
16: Давай.
18: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
16: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
18: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
16: Какая же?
18: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
16: Ух, это серьезная тема.
18: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
16: Это уравнение с кучей неизвестных.
18: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
16: Однозначно.
18: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
16: Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
5: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
5: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
22: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
5: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
22: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
5: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
6: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
5: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными, водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
0: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
8: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
10: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
5: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
22: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
5: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
22: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
5: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Судбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
11: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке в ситуации разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
13: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
11: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
15: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
11: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
23: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
7: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
3: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
14: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
3: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Асси.
2: 90.
17: Навэ.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
9: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
4: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
21: Новости регионов на радиосигнал.
3: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
3: Опять не так. Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
16: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна

0: но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
1: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
5: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
4: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
6: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
7: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
4: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
8: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
4: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
4: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых

0: президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
1: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
4: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
3: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
5: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
3: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
6: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс и хэппининг. И